0: поддержка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Dance Anthems Radio.
3: Playing the best beats.
2: Hands up. And dance floor fillers from the 90s and noughties.
3: Like this.